0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
0: искрбов.
4: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: здесь я стал вязким. У меня было предчувствие секса. И ты вошла в это пространство, как масло. Но ты не думай, будто я жду тебя с детства. А если честно, то жду. Здравствуй, я дитя коробки. Тебе нужно тянуться на кнопку. Ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению походкой. И ты будто вообще не... Не потому что иногородний бандаж, а потому что такие редкие. Что там редкие, не годятся. Каждый попут в этом зиккурате. Вавилонской мертвых, которые череда одних черных. Колизеи нереализованы. В клубе одиноких. Я заебался ждать.
1: Билли Харрингтон.

0: там зиккурате to that cox вавилонской данжи мертвых который череда одних черных я пока ты не пару часов но все я понимаю ты однажды
1: Billy Harrington.

0: Да это же мир.
1: Дикс.
2: Мне повезло одно
3: мне.
2: Над моей...
3: Над моей... Над моей...

0: в главных ролях.
1: Билли Харрингтон.
0: А также
2: Бен Даркхолм.
0: Добро пожаловать.
3: Dick so horny,
4: buddy.
3: Fucking coming
5: on my
3: ass.
4: The semen.
5: The rain cup of it.
6: Oh shit, I'm sorry.
3: Suck dick so horny,
4: buddy.
3: Fucking coming
5: on my
4: ass.
7: The semen.

0: Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она
1: so wild.
0: Но ждут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет.
1: Let's

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что нет
1: качи,
0: сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый день
1: мне
0: больней.
1: Dungeon Master, this thing.
0: Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Gay boy.
0: Это мой бой.

0: Ганди Нахо.
1: Только сильнее, и я слышу, как вторят со мной.
2: Я русский.
3: Fucking slave.
2: До конца.

Anal. Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебу.

ярко-кислые бэкакс, Адидас, два пули, остановка, розовая папа, серый бой next door, в твоем

0: носятся, кружатся, этим сучкам весело, вместе кукурузится, однокомнатный, ты выходишь в коридор, с сумками стоит.
1: Van, what the hell are you two doing?

0: что он говорит?
1: Трудно было.
0: А, ну понятно. Так, ну что, сколько стоит?
2: This thing is 300 bucks.
1: 300 баксов он хочет.
0: 30, да?
1: 300.
0: Я. Сколько?
2: М?
0: Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: of leather pants.
1: Дома на России сыпь.
0: Get your ass back here.
1: Сейчас бы просто по 100 грамм и не
0: swallow fucking cum.
1: Но рановато.
0: Penetration

0: you swallow semen.
1: Под дороге
0: я fucking coming.
1: Кверху ноги, поберегитесь не дотрог. Бежит
2: fucking slut.
1: Не остается без внимания мое дыхание подбегает и регулируя дыхание я посылаю всем.
0: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
1: Как хорошо придумал кто-то, что если
0: fisting.

0: o прогай.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Я, я. Ну и, конечно, восхищай. Я, я.
1: Коллег. О, мастер.
0: И друзей.

0: Hengje, упругой
1: пейно
0: сокращает. Hengje, ну и конечно восхищает. Hengje, коллег,
1: полмастер
0: и друзей.
1: Ой.

0: Boy Next Door.
1: Меня пленяет раны. Просто нет, мне ответь на лют. Ты смогла подить.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slaves.
1: О, великая.
2: Dungeon.
1: Тропология.
2: Finger.
1: Руки, голень, стопы, аккуратно.

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы, под их сила. И к тому ж они мудры. Старым лавсям поголовно. Им
2: the semen.
1: И не чужды. О, суть моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.
3: Fucking slay.

0: Dick.
1: Ловите мы.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки не важны. Хватит пустой.
2: Fucking D. Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
1: Про меня.
0: Slave. Suction.
1: Поворот на
4: Suck. Let your head.

0: Two fat cocks.
1: Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про...
0: Deep, dark, fantasy.

0: другой планеты.
1: Начальник Билли Харрингтон.
0: Вообще, я
2: слышал
0: образование. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
3: Тут или celebrate, или suck some dick.
0: Программа типичная. Дать взять.

0: Deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
2: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my

0: побережьем звучу. Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова ботан для нашего столика, черт.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass. Way next door.
0: Доволен.

0: я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы. Охуенная песня. А дальше как?
1: Finger in my ass.
0: Я буду вот те же нормальные песни. Бля, моя хуйня.

0: интересы.
1: Do I know?
0: Suck that cocks. Мне не нужно.
1: And
0: чтобы за...
1: Sistine.
2: Boy.
3: Billy.
4: Michael.
0: Ты бы дом подарили.
1: Любовь.
0: Russian. Значит,
1: gay.
0: Говорил сам Джонни Депп. За меня горы стоит лишь.
1: Naked.
2: Boy.
1: Dead.
0: Будь он хоть.
1: Amazing.
2: Would I fall?
0: Не backup. Этот мэп.
1: My brother.
0: Этот мэп. Уебан. Я ночью.
1: I need
4: dick.
0: Трачу на.
1: Gay boy.
2: Bikini.
0: И мне давно пора к врачу.
1: I love that horny penis.
0: Я ночью
1: tiny
4: dick.
0: Драчу на.
1: Got you, horn.

0: ослепший
1: fucking
0: маг ночью по бродил,
2: ногтей вебсайт
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Stickfinger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса.
3: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
0: I'm an artist. I'm a performance artist. Dungeon Master.

0: уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

0: That turns me on.
1: That's amazing.
2: Ladies first.
3: Если ты захочешь.
0: Fisting anal turns me on.
3: Я буду.
1: Boy next door.

0: смотрят на сверху строго, под ногами лежит дорога прямиком.
1: My ass.
0: Если
1: ты
0: не согласен.

0: нас.
1: Бандич.
0: Хватит на всех. Посмотри на посмотри на на стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь.

0: мэл. Обо мне все говорят, что я тот еще гуд. На самом деле они не могут смириться с тем, что
1: трою
0: всех матами, расщепляю атомы, оставляю пустыни целые кратеры, холл.

0: все твои
1: гей-вебсайт
0: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут
1: boy next door.
0: И первый с утра накормит ладони твои.
1: Stick your finger in my ass.
0: Ты опять все не понял. Оставь меня.
1: Suck it.
0: Без мне больше не больно.
1: Fisting banking.

0: на глазах.
1: Sorry for what?
0: Не сломаемся, нечто нам не больно навсегда.
1: Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin. Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks.

0: bitch. I swallow my cum.
1: Mike, please, видишь дорогу.
0: Fucking deep.
1: Я же, блядь,
0: fucking deep.
1: Только
0: bondage.
1: Дорога мне.
0: Ass.
1: Лишь дороговато.
0: Cum.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой.

0: do anal.
1: Не умеет, зато
0: cock.
1: Как танцует ее. Парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, увел из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя, причина веская.
2: What? Ты че такая дерзкая? Oh.

0: loads.
1: Безделушки мой падает.
0: My car.
1: Безделушки. Но только ты не называй меня.
0: Full master.
1: Ты пойми, я просто коллекционирую.
2: The semen.
1: И что?
0: Fisting ass.
1: Нужно миллиарды. Лискать времени.
0: Suck hearts.
1: А потому я провожу меж рыжих сотни линий, чтобы
0: стоп
1: созвездия светили. Вокруг я видел, куда бежать. И как не жаль, как бы не было бы тяжко, если я усну под
0: Party and anal fucking coming.
1: Больше не заслужил. И как не
2: просить
1: про себя, но ты попробуй. И в глаза скажи.
0: Suck dick.
1: Не думай.
3: Spanking.
1: И важно только, что сохранила бы мать.
2: Ass.
1: Но однажды позабудете.
0: That cock.
1: Вы тот, с которым
0: coming.
1: Распадается на
2: Semen.
0: Hot loads.

0: Gang enough.
1: Gang.
2: Boy.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: The semen.
3: Не видел Мариенков, это десятеро, спаси.
0: What the hell?
3: Мы стоят жить, хотя бы ради.
2: Anal.
0: This thing.
3: Хотя бы ради.
2: Semen.
3: Но розовый.
2: Backup.
3: Воздух.
0: Backup.
3: Так умирают небеса, и окажется.
2: Do anal.
3: Опять, как не просишь.
2: Suck some dick.
3: На себя каждый.
0: Suck shit.
3: Сам ее налепил.
2: Backup.
3: Клейка пластырь. Натертую ступню хрустальной туфелькой, хоть и было проще скрыть. И между нами говоря, мы будем съедены как
2: семена.
3: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
0: Boy next door.
3: Видит себя внутри сказаний и легенд.
0: И секс.
3: Не потащит под косу его, если будет хоть одно неподлежащее сказуемо.

0: черным. Сладкий русский, ждут владычицу, как костры казачьи
1: рать.
0: Но у нас взять их 900.
2: Fucking deep.
0: Но с ними
2: bondage.
0: Ветра
2: the semen.
0: Разнесут.
2: Amazing.

0: Как не ладит. Говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deal.
0: Да пока наоборот. Только черному.
1: Master finger stick.

настоящая причина, по которой вас отправили сюда. Это для того, чтобы провести... Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели... Изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если они...

0: Но не важно, я просто жду, когда уже они тебя.
1: Знаешь, когда меня развяжут, я выкурю 5 минут в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по
2: Dungeon House.

0: верно.
1: Да они, они все думают, что ты скинь. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом данжене. Надо выбираться отсюда. Я там буду прежде.

0: Don't touch me there.
1: Two fat cocks
2: and Billy
3: Ano Wallow Cock.
4: Three bombs.
5: Slaves.
6: Bondage. Dungeon Master.
7: Fucking.
8: Thank you. Но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
9: Horny.
10: Сучке приключился случай. Я предупреждаю.
8: Такой ебучий.
9: Horny.
10: Сучке приключился случай.
11: Oh yeah. 15.

0: умею. 15. Зай, понял. Круг, как будто гачи мучит. Ты не хочешь
1: быть
0: почему же? Могу показать тебе мучу.
2: Dungeon Master.
0: Самый лучший.
1: Понял.
0: Круг, как будто гачи мучит. Ты не хочешь
1: быть
0: почему же?
3: Белый
0: по характеру, он такой тягучий. Кажется, я
2: просто... Stick finger.
0: Сучка.
2: Horny.
0: Сучке приключился случай. Я предупреждаю.
2: Man.
0: Horny. Сучке приключился случай.
2: Oh, yeah. 15.

0: подай. Horny. Сучки пекли, чё со смыка. Я предупреждаю. Man. Horny. Сучки пекли, чё со случай. Oh yeah. This thing. Anal. Кучкой boy. Присядь и слушай. Horny. Сучки пекли, чё со случай. Я предупреждаю. Man. Horny. Сучки пекли, чё со случай. Oh yeah. This thing. Anal. Кучкой boy.
1: Bad cocks. Bad.
0: My ass so turns me on.
1: Boy next door.
0: Make me come. Make me come. Make me come.

0: Сладкое
1: семена.
0: Клубы.
1: Над... My ass fucking coming.
0: Пропадая вдали. Заплетаются...
1: Bondage. Celebrate and suck dick.
0: Оставляя...
1: Deep. Fisting...

0: fisting my anal.
1: My boy, suck some dick.
2: Yeah. Маме все
0: окей, Марии.
2: Мы не находим себя. Нам осталось
0: свидание.
2: Может быть, повезло. Горы битого.
0: Бандич.
2: Бесит мой
0: бэкак.

0: брат, даже
1: long latex glove.
0: Когда
1: fisting с
0: тобой
1: boys.
0: Смотрю с высока. Тебе так идут статус
1: gay movie star.
0: Что я
2: suck some dick.
0: Не пойду пока.
3: Ah!

0: have bondage. I'll come to that cox. $50 to $300.
1: Меня так не продажут.
0: Latex glove.
1: Когда я смотрю с высока. Тебе так идут статус.
0: Gay movie star.
1: Что я не пойду пока.

0: даже
1: latex gloves.
0: Когда
1: с тобой
0: смотрю свысока, тебе так идут статус
1: gay movie star,
0: что я не пойду пока.

0: them up.
1: Your nipples.
2: Gay boys in tiny bikinis.
0: А мы сразу после отписки оставим на керамической плитке.
2: Иди нахуй, да,
0: спиди мне.

0: Где
1: Лейтесс?
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у
4: Александра. Вы готовы, дети?
3: Yes.

0: Блядь, даже я так делаю. Я типа делаю рознь, как бы, и такая полная хуйня, честно.
1: Это... Да, это планета. Материк на планете. Нет, это планета. Вы... А вы? А вы знаете, что такое? Да, это мое имя. Ага, понятно.
2: Девушки, а чем вы занимаетесь?

0: Suck dick.
1: Они 5 лет и у меня под глазами.
0: My cum.
1: Но мне так сказали.
0: Suck dick.
1: И у меня нет...
0: $300.

0: Yep.
1: Suck dick.
2: Недавно женюсь.
1: Full mask.
2: Войны.
1: Yep. Suck dick.
0: Really?
2: Залечи мое.
1: Bondage. Suck dick. Suck dick.
2: Забытой богом.
3: Yeah. Fucking slur.

0: Вот морем колышет.
1: Finger in ass. My name is Van.
0: Я выполз из тьмы. Они вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой. Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир.
1: Stick finger in ass.
0: Однажды он
1: stick finger in ass.

детка, я не дам тебе. Coming. Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты. Dungeon Master, Artist.

0: белых и для чего мы рождены. Куда ни попадя, или путемны заполнять
1: anal семена
0: или покинуть
2: dungeon house.
0: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
2: In my ass.

0: Еще если тут с ума Бедокоп и Блюит сочинившие кейбл для Нико-Нико-Дога.
1: Если...

0: Do it.
1: Тебя
0: spanking.
1: Тебя
2: fisting.
1: Гладкий. Мы вошли за него. Мы специально прогуляли.
2: Party.
1: Или как я качали. Ты был сутка.
2: Fucking coming.
0: Do it.
1: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
0: Do it.
1: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
0: Do it.
1: Ты в порядке.

0: тебя все окей. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять литр за литром искать. Баду и тиндеры. Баночь, веб-сайт.

0: Flipping ass.
1: О, вижу, влюбляюсь немножко и смущаюсь я.
0: Do anal.
1: Я бегу по
0: dungeon.
1: Голове.
0: Flipping ass.
1: О, вижу, ты моя, я твоя.
0: Next door. My ass.
1: Твой.
0: Full master.
1: Ловит стесняк, вижу,
0: ай, под
1: anal.

0: fucking coming.
1: Попробуй.
0: Do anal.
1: Надо. Опять кажется, что кружится.
0: Latest love. Come.
1: Мармеладный пьяный.
0: Swallow.

0: именно.
1: Bad cock.
2: Нарушил и, наверное, навсегда. Кто-то знает, что он.
1: Master.
2: Кто-то знает, как.
1: Suck dick.
2: Если будешь осторожен, он не сможет нас.

0: Под капот, 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, располнил стоп. Цвет как
1: Siemens.
0: Цвет родной, прям так
1: сильно. Финга, чит за тейно.
0: Кремя, дорогие. Смолки, смолка, и скучно. Не смолки. Эти кипоры на мне. Теперь они стоят в два раза дороже. Сторис и пары. Вау, да ты способен на большие. Править на бойне. Рядом всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу.

день начинается с музыки. My fucking size. No penetration. У меня отсутствует. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: приятный, еще приятней, новенький пендель. Правил чай, Дубай, Испания, чтобы порадовать брата. Как хорошо, что он рос не в... Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом вы... 300. На карте заполнен. Мне давно уже не 18.

0: куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе.
1: I had enough, then I get into escort work. I just decided to go full master and change my whole entire house into a

0: Latex Club.
1: И после
0: Fisting.
1: Мне не обрести покой. Я
0: Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Gosh, God, so cool. Endured the lash of

0: you need. Just lube it. Long latex gloves. Bondage.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. И pull-up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты, я каждый
0: come my ass.

0: Long Latex Glove.
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: скал. My ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случай звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый скал.
0: My ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.

0: запястье.
1: Latex glove.
0: А под ними полосы. На моем.
2: The semen.
0: Твои волосы. Переслушиваю
1: voice
0: с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: тебя.
1: Фэт как?
0: В каких укромных уголках твои?
1: Эй, но.
0: Ее искать я таю от твоих волшебных
2: слов.
0: И мне так хочется тебе о своих
1: bondage
0: сказать. Я знаю, где живет.
1: Фэт как?

0: мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты садись, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул
1: boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
1: shit.
0: Меня несет
1: Ben-ben-ben.
0: Лай.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal fingers. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. The semen.

0: моменте.
1: 300 bucks.
0: Отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжиматься крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: gay party.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

0: Спанкинг.
1: Не надо между тобой и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: спанкинг
1: не надо. Был бы на столе, был бы на земле.

0: dungeon, do anal.
1: Я ночью
2: на
1: картонке с высокой горки. Я не чувствовал до этого долго. Я почувствовал.

0: my dick.
1: Позади
0: my anal.
1: Но не станем мы
0: do
1: this thing. Все равно срочно надо
0: вон coming.
1: Чтобы
0: Dungeon Master
1: прийти домой.
0: My dick.

0: Забраться в
1: Anal.
0: Я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные. Все у каждого здесь свой
2: Suction.
0: Свой
1: oh.
0: И свой
1: ass.
0: Как правильно
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два. Типа одни готовы рвать этот
1: Dick.
0: До костей. Идут по
2: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
1: Please.
0: И есть два. Типа другие никогда не оставят.
1: An ass.
0: Стоящие за
1: Billy.
0: Упертый зад.
1: Pants.
0: Смотри, не разорви.
1: You anal.
0: You нет в темноте.
1: I come. That turns me on.

0: Так.
1: Stick finger. Нормально на идее. Запомни, есть два типа. Одни, кто
0: выпускают.
1: Всем казаться подбирать плотнее. После новый творять, так что
0: Dungeon.
1: Плотнее. Есть два типа. Другие никогда не подставят.
0: Gay sex.
1: Не скажут.
0: Don't do anal, just lube it.
1: Хватит. Смотрите, разорвет.
0: You're wrong.
1: И он нет. Будь готов.
0: Swallow my cum.
1: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: И 300 баксов.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: спину,
1: чтобы
0: coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спину,
1: не замечая потерь. И чистая, как слеза. Два, типа, они могут прощать даже самый
0: смарт-ас.
1: Не упустят момент, внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You нет, си, два, типа,
0: дик.

0: cock.
1: Master.
2: Horny.
3: Suck some dick.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
4: Yeah. Boy next door.
5: He's lazy.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
6: Туда они все фистинг. Белые идут, я им всем объявляю.
5: Fuck you.
6: Если...
1: Bondage. Master.
6: Передо мной считай, что он уже...
7: Okay. Я не знаю, почему я решил...
1: Anal.
5: Fisting.
7: Может быть, все потому, что...
1: Shit.
7: Пись. Ходят, блять, по улице со мною.
5: Fucking slaves.
7: Будь я даже эгой, я вас априори выше.
5: Fucking slaves.
7: Я в жопу долбил.
4: Boy next door.
7: Джин, а я Аладдин. Один на один.
1: Anal.
7: Трахну, ебаный дебил.
5: Fisting.
7: Со мной, ебаное дно. Я достаю со штанов свой...
5: Как?
7: Я на...
5: Дюрис.
7: Его навел.
5: Fucking slaves.
7: Второе очко. Я навалил...
5: Майкрон.
7: Ты навалил
1: shit.
6: Эскаля.
7: Получай.
1: Bad cock.
7: Ебаный.
5: Fucking slave.
7: Освобожденный.
1: Не. Fucking horny.
5: Fucking slave.
7: Я подойду.
1: Full master.
7: Это лично кину.
1: Latex glove.
7: Та-та-та-та. Между нами пальба.
6: Oh.
7: На бите. Это беда.
1: Finger.
7: В беде. Нету.
5: My bomb.
1: Dark hole.
7: Везде. Мне никогда.
1: Dungeon.
7: Презираю. Ненавижу просто.
1: Fisting.
7: Я найду всех.
5: Fucking slave.
7: Высосу все соки. Я влетаю на
1: дик.
2: Bondage.
1: Master.
7: Я поднимаю свой
1: cock
7: в район его тупой головы. Я влетаю на
1: dick. Bondage.
2: Master.
1: Suck.
7: Я поднимаю
1: fat cock.
2: Master.
1: Horny.
3: Suck some dick.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
7: Yeah.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
7: Yeah.
4: Boy next door.
5: He's lazy.
6: Куда они все
5: fisting.
6: Смело идут, я им всем объявляю.
5: Fuck you.
8: Hey, got you fingers. My name is...

0: не унести на костях весь мир убайк, но временно вернет назад.
1: Я попадаю, всякий раз выдумывал, пока умник

0: ass.
1: Which man? Dimebag.
2: Dungeon master.
1: With some. Я взял. Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хотим. Я взял твоя.
0: Ass.
1: Yeah.

0: Latex Club.
1: Как надо, все в порядке с нервами. Пролетало быстро в крутые
2: Rip Skin. Really?

0: Спанкинг.
1: Не надо между Эйдом и Адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись мой единственный самый. Мне
0: Спанкинг.
1: Не надо. Был бы на столе, был бы на земле.

Anal. Что такое хорошо, что такое плохо? Я тебе не расскажу, сам не знаю толком. Что такое хорошо, что такое плохо? Если честно, не ебать.

0: Поставим на всю игру. Не спят, кто
1: pull up our pants.
0: Вы простите,
2: my car.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
2: dick in my ass.
0: Это
2: dick in my ass.

0: Просто обещай.
1: Stick your finger in my ass.
0: Никогда не
1: make me come.
0: И еще почаще.
1: Suck.
0: Буду новой
1: spanking.
0: Ждать и скучать за блеском.
1: Ass.
0: Будет все, ну а пока.
1: This thing is 300 bucks.
0: Звук поставим на всю. И соседи не спят. Кто
2: must pull up our pants.
0: Вы простите.
1: My come.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
1: dick in my ass.
0: Это
1: dick in my ass.
0: Звук

0: любим.
1: Гати Мучи.
2: It's coming.
1: Гати Мучи.
0: Каждый день. Так, brother.
2: Horny.
0: Но это только из него. Мы любим свой
2: веб-сайт.
0: И жить не можем без него.
2: Come.
0: Лектор.
2: Come.
1: Come. The spanking. Ass.
0: Семен.
3: Van Dark Horn.
0: Напиваем, подпиваем мы ему про нашу необъятную любимую.
2: YouTube.
1: Website.
0: Которую режем мы вообще.
2: It's amazing.
0: Гати мы своими.
2: That's good.
0: Gachimuchi.
1: Gachimuchi.
0: Gachimuchi.
2: It's coming.

0: Трясу на сцене. Bad cock. Пока премию Эмми года получает. То и тути на два месяца множится между усобицы.
1: Dungeon Master.
0: После начала всего, но недавно озлобился. Прятки по глобусу, подо мной осыпаются.
1: Latex glove.
0: Ты оправдаешь поездку на экспериментальным перформансом. Я собираю.
1: Fuck you.
0: Ты соблюдаешь.
1: Fuck you.
2: Yeah. It gets bigger when I pull.
0: Торонто солдаут, слова будут капли. Чем мне твой Canada Goose? Они знают, что я их скорее, чем...
3: Suction!
0: Танцы в зале мигком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале мигком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночью на улице в Турции тенью следует. Я делаю вид, что цел внутри. Эти клипы кино, MC все Рэмбо. Но время такое, проблема не только.
1: Just lube it up.
0: Коня не держат.
2: Семена.
0: Честно, бро, are you ready for? Я спросил, are you ready for? Нет, пожалуй, я давно перестал ставить смайлик.
1: Fucking deep.

0: Мышелов
1: 300 бар.
0: Все художники либо
1: либо fuck you.
0: Хули
1: fucking coming.
0: Стадо наш слон. Ведь он проглочен удавом. После Мартина Лютера Кинга приходит с винтовкой. Убитый политик во сне говорил мне, что это на
1: 300 бар.
0: Уголовка моя
1: coming.
0: Я не могу сидеть без дела. Ты в творческом
1: hot sex.
0: Я в ёбаном
1: fucking deep.
0: Наружка в Тбилиси. Я на прошлой неделе стал
1: gay.
0: Два раза. В чем твою гэнгста? Вот моё в картотеке
2: Billy Harrington.
0: Там база. Кому-то остается час, а кому-то везет, добьется шанс.
1: Suck some dick.
0: Не зал, опоздать на...
1: Oh, gang enough.
0: Гуря столько, что мою каждая...
1: Ass.
0: Требует...
1: Suction.
0: Нас общая... Ты нас общая... Все не ждут набор моих общих фраз. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночи на улице в Турции тенью следует...
1: Dick.
0: Я делаю вид, что я цел внутри, Богомир горит. Танцы в зале битком, Богомир горит. Буэнос-Айрес, фо, Богомир горит. Ночи на улице в Турции тенью следует...
1: Dick.
0: Я делаю вид, что цел внутри, Богомир горит.

0: Знаешь, я за год стал 2 раза
1: horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз как от
1: секс.
0: Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: пёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: gay.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то выпив на праздник не выглядит.

0: Demon Arsonist.
1: Красная или
2: Эйно.
1: Бывало, курили донской
2: так. Или fucking coming.
1: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто
2: love bar.

то, что кому-то интересно. Здесь второй этаж, приехали и запись сразу, тут даже не важна. На самом деле, по правилам, и мы просто...

0: на старые дубы. И побежала
1: fucking car.
0: Я когда-то тоже кричали мне ништяк.
1: Fat cock.
0: Ты пнула в платок, а волку кричали мне ништяк.
1: Fat cock.
0: Один раз.

убежала со всех ног. А волнует печаль мне ништяк. Убежала со всех ног. А волнует печаль мне ништяк.

0: dark fantasy.
1: С какой ты любит мне вдруг вернула ту далекую
0: next door,
1: где я любил
0: some dick.
1: Жить без него и крещение мне ништяк.
0: Так как?
1: И я люблю
0: some dick.
1: И отзвенел
0: some dark.
1: И он yes. уже всегда.
0: That turns me on.
2: That's amazing.
3: Ladies first.
4: Если ты захочешь.
0: Fisting anal turns me on.
4: Я буду.
2: Boy next door.

0: Yeah.
1: Point.
0: У каждого здесь есть своя.
1: Именно.
0: Как правильно здесь? Я не знаю. Лишь хочу.
2: This thing.
0: Yes.

0: Ведь нам не быть вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много лишь просто дай.
1: Fucking coming.